0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Кировск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2. It's a kind of magic.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги. Стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи. Не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы. Контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Ульяновск FM.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Для удобства работающих жителей Ульяновской области отделение Социального фонда России по региону назначило дополнительный рабочий день на субботу, 26 сентября. В этот день клиентские службы примут посетителей в Ульяновске с 8 до 14 часов, в Димитровграде с 8 до 15, а в районах области с 8 до обеда. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по бесплатному единому номеру контакт-центра 8 800 100 0001. Ульяновской тюрьмы для осужденных перед освобождением провели уроки жизни. Инспектор службы УФСИН Ольга Анисимова организовала встречу с профильными специалистами, чтобы помочь людям адаптироваться и не совершать новых ошибок. Директор кризисного центра Максим Шаров рассказал о центре, пробации и мерах поддержки бывших заключенных. Специалист кадрового центра Димитровграда Светлана Сычева объяснила устройство социального контракта, рассказала о вакансиях и напомнила об основах Трудового кодекса. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята-дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android. Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде – HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков – Энди Рубина – к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможно, идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги. Стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи. Не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы. Контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: итоги погоды на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. На склад государственной аптеки Ульяновской области за неделю поступило 7 тысяч упаковок льготных лекарств на сумму более 52 миллиона рублей. Среди них препарат от бронхиальной астмы и по программе 14 высокозатратных нозологий. Скоро медикаменты отгрузят в аптечные учреждения. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 34-00-03. В Ульяновске по распоряжению мэра Александра Балдакина расширяют систему ливневой канализации, чинят старые трубы и строят новые. За сезон проложено 13 участков на улице Камышинской, Самарской, Рябикова, Хрустальной, Панфиловцев, в Лаишевке, у дома номер 26 по Фестивальному бульвару и на улице Звездной. Сейчас работы идут на улицах Отрадной, Октябрьской, Полбина и проспекте Гая. В планах обустроить ливневку на улице Карла Маркса от улицы Федерации до дома номер 12А. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Несмотря на приближение холодов, в Ульяновске уже началась масштабная подготовка к весеннему благоустройству. Городские службы готовят почву для будущих цветников, чтобы город встретил тепло яркими красками. Главным украшением станет площадь 50-летия Победы, где сейчас активно рыхлят землю для лучшего впитывания влаги. В октябре специалисты городского центра по благоустройству и озеленению высадят 38 тысяч луковиц тюльпанов, которые весной превратят 7 городских клумб общей площадью более 700 квадратных метров в настоящий цветочный ковер. Как рассказал директор учреждения Геннадий Маркунов, цветами дело не ограничится. Одновременно стартует кампания по обновлению зеленого щита, в рамках которого начнется высадка деревьев и кустарников, чтобы сделать Ульяновск еще уютнее. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школы обязаны учитывать группу здоровья ребенка. Ученые из Британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра ясно, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 20-22.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Ронан Китинг и песня «If Tomorrow Never Comes». Пусть каждый день нас удивляет, и сегодняшний тоже, и пусть эти удивления будут только приятными. С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня среда, 23 сентября. Сегодня день осеннего равноденствия. С сегодняшнего дня наступает астрономическая осень. У нас впереди брейнсторм, песня «Ветер», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай.
3: Все для комфорта дома. Удобно.

0: Это Brainstorm, а впереди у нас свежий хит Мадонны и Мартина Гаррикса, который называется «Бизар». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. Вчера отмечался День Хоббита, поэтому всю неделю в «Горячей десятке» Анны Романовой мы рассказываем и про гномов, и про хоббитов, а сегодня узнаем кое-что про эльфов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. Старший и младший Эдди эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились и вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом бога. Ева спрятала их, а на вопрос бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, In Your Eyes, и чуть раньше у нас Eurythmics и великолепная Энни Ленокс с песней The Miracle of Love, или Чудо любви. Самое главное чудо — то, что 5 песен любви звучат каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую. Сегодня среда, 23 сентября. Наслаждаемся осенней погодой и слушаем хорошую музыку. У нас впереди песня из мюзикла «Ромео и Джульетта». Называется песня «Короли мира».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Последние 4 часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Перед нами 3 музыкальных жемчужины, 3 песни, которые нас радуют и продолжают вызывать кучу всевозможных эмоций. Послушаем Capital Cities, Safe and Sound. Чуть раньше у нас Enigma. А откроет золотую коллекцию Electric Light Orchestra Ticket to the Moon.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Немного бодрости в золотой коллекции часа Capital Cities, Safe and Sound. Скоро послушаем Sonic, песню Sky, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Джорджи Мородер и мелодии из фильма Flashdance.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: В таких песнях очень много душевного тепла, и такие песни очень здорово звучат осенью. Только что Эми Вайнхаус и знаменитая песня «The Girl from Ipanema». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. У нас впереди группа «Сплин» с песней «Мое сердце».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Это бразильский музыкант Алок и соул-певец Халид. Хотя в этой песне не только соул, но и контемпорари. Это музыкальная новинка года, Dive Into Me, песня 26-го года. В этом году очень много появилось музыкальных новинок, которые продолжают нас радовать и удивлять. И, кстати, музыкальные итоги года подводить пока еще рано. Впереди песня, которую можно подпевать, даже не зная слов, Адриана Челентано и песня «Сюзанна».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Музыка, которую мы любим. Ульяновск FM.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: С нами всегда прекрасная музыка, хорошие хиты, которые могут стать запросто музыкальной иллюстрацией сегодняшнего дня. Если хочется потопать, похлопать, как раз подходящая песня у нас найдется для этого. Впереди «Розалин» и песня «Снэп».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Сделать это нетрудно, нужно всего-то подождать и, дождавшись последней четверти часа, сделать погромче и наслаждаться прекрасной музыкой, тремя хитами «Золотой коллекции». В этот раз «Золотую коллекцию» откроет Пол Маккартни «Yesterday».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: Золотой коллекции этого часа Маранди Angels. К песням золотой коллекции обязательно вернемся. Совсем скоро у нас Моби и Милен Фармер. Их совместная очень бодрая работа под названием Sleeping Away, чтобы не было никакого намека на сон, даже после обеденного. А еще у нас впереди инструментальная музыка. Как обычно, в последние минуты часа обойдемся без лишних слов и послушаем мелодию из одной французской кинокомедии.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

Такие песни прекрасно подходят для бархатного сезона, для осенней хорошей погоды. Это вокалист группы «АХА». Вы наверняка Мортина Харкета узнали. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. Движемся только вперед. У нас по плану Вадим Усланов и песня «Ты сделана из огня».

Это Шус, песня Love Tonight. Сегодня 23 сентября, отмечается день осеннего равноденствия. Ну все, с сегодняшнего дня, можно сказать, официально начинается астрономическая осень. Хотя мы пока еще чувствуем, что с нами тепло, и это хорошо. Впереди Стиви Вандер, I just call to say I love you.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, удачно, с долей везения, конечно же, и с огромным количеством прекрасной музыки. Не забываем про музыкальные новинки. Впереди у нас Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуть погромче.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск ФМ».

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: нашем с вами ближайшем музыкальном будущем есть особенные три песни, которые составили золотую коллекцию этого часа. Послушаем Pink, Queen и уже скоро Лайнел Ричи «Say You, Say Me».
1: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: золотой коллекции этого часа. Немного мотивации в песне Pink Try. Совсем скоро у нас музыкальная легенда Майкл Джексон, Given to Me, а еще у нас по плану инструментальная музыка и тоже музыкальные легенды, которые обходились без лишних слов, без поэзии, без лирики. Space и мелодия «Пристегните ремни».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
3: 26 сентября Ульяновск присоединится к всероссийскому забегу «Кросс-нации-2026», посвященному Году единства народов России. Главный старт состоится на биатлонном комплексе «Заря». Регистрация в 9 часов. Открытие в 11:30, а начало забегов будет в 12 дня. Доступны дистанции 500, 1000 и 2000 метров для участников от школьников и до людей старше 80 лет. Обязательный медицинский допуск и регистрация на госуслугах до 24 сентября. Ежегодно это событие объединяет до 1,5 миллиона человек. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парклеты, небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. В России разрабатывается многопользовательская игра «Миссия Луна» об освоении спутника. Проект Ассоциации технологических кружков при поддержке Минобороны и Роскосмоса направлен на знакомство молодежи с инженерией, мотивацию к участию в Национальной технологической олимпиаде и поступлению в профильные вузы. Презентация проекта состоится 20 сентября на фестивале видеоигр «Игры.Про». Осенью текущего года программа охватит более 100 тысяч человек в 10 регионах, а в конце октября в Москве пройдут первые международные космические игры по моделированию освоения планет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования российских вакцин от лихорадок, Марбург и Эбола завершатся в ближайшее время. По ее словам, ведомство оформит необходимый пакет документов для производства и готово к регистрации препаратов. Ранее Попова заявляла об усилении санитарного контроля на границах из-за рисков Эболы. Проверяются все прибывшие из неблагополучных стран. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев вируса Эболы достигло почти 7,5 тысяч человек. Ученые из проекта «Старение собак», проанализировав тысячи метаболитов крови животных и сравнив их с данными 5 крупных исследований смертности людей, обнаружили у 2 видов сходные закономерности обмена веществ. Определенные сочетания этих химических соединений связаны с более ранней или поздней смертью, поскольку собаки живут рядом с людьми, разделяя их среду обитания, однако стареют значительно быстрее. Они могут стать удобной моделью для изучения биологических механизмов долголетия человека. Исследования подчеркивают, что данные маркеры – это биологические отпечаток, изучение которого поможет точнее понять процессы старения. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра ясно, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 20-22.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Это Донна Самма, «I will go with you». Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, у нас ее много. С вами Андрей Королев, день добрый, сегодня среда, 23 сентября, а впереди у нас Алексей Гуман и песня «Луч солнца золотого».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Tame Impala и Джани с песней «Дракула». Очень здорово, что в этом году осень продолжает нас радовать теплом. Слишком резко от нас тепло не уходит, и это приятно. Еще кое-что поднимает настроение. Это, конечно же, хорошая музыка. Впереди у нас Пола Абдул, «Straight Up», «Золотые хиты».

0: яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов. В этом выпуске Lighthouse Family, Bryan Adams, Cloud No. 9. А откроет золотую коллекцию Джо Кокер, You Can Leave Your Head On.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции этого часа. Lighthouse Family, песня Run. Это песня такое даже пожелание завершить работу побыстрее и бежать на улицу, наслаждаться осенней погодой. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Дуэт Eurythmics, великолепный голос Энни Ленокс, музыка, которую мы любим и в компании которой мы с удовольствием готовы встречать финал рабочей среды. Меня зовут Элина Гончарова, всех приветствую, желаю прекрасного настроения. Далее здесь новинка от Taylor Swift, Fate of Ophelia и Александр Иванов.

0: А недавно она была невестой на свадьбе, бюджет который по скромным прикидкам превысил 20 миллионов долларов. Ну что же, кто-то может это себе позволить, и Тейлор Свифт, несомненно. А золотые хиты и то, что в моде с нами. Всем прекрасного вечера, хорошего настроения. Элтон Джон, Word in Spanish впереди.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина шестого на часах. В нашей компании по-прежнему здорово. И вот уже повеяло завершением рабочего дня. Закругляемся с делами, настраиваемся на приятный вечер. Селин Дион, впереди новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и Стас Пьеха.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: И в последние четверти часа, там, где музыка прежде всего, нас традиционно радуют хиты золотой коллекции. В этой тройке Амель Бэнд, Моа Философи, Скорпион, знаменитая Wind of Change, в самом начале Рик Астли, Together Forever.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Амельбенд – базовые глубинные убеждения об устройстве мира, мафилософии в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера, в прекрасном настроении мы движемся вперед в дебюте нового музыкального «Армия любовников» Obsession. И музыка, понятная, без слов, обязательно будет в финале часа оркестр Поля Мариа. Пардон и муа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновске на перекрестке улиц Спасская и Ленина начали укладывать новые трамвайные рельсы. Глава города Александр Балдакин поручил быстро смонтировать участок, строго соблюдая технологии. Работу ведет МУП «Ульяновск Электротранс». На данный момент уложены рельсы и шпалы в сторону северной части города. На их крепление уйдет около 10 дней. Затем работы продолжатся в сторону Засвияжья и Кендиковки. После этого пути отсыплют щебнем, проведут выправку, подбивку, балансировку и обкатку техническими вагонами. Также на этой неделе начнется замена путей на примыкании улиц Спасской к бульвару Пластова и улице Радищева. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Со следующего года абитуриенты педагогических вузов вновь будут сдавать профильные ЕГЭ, соответствующие их будущей специальности. Например, будущие учителя математики вернутся к экзамену по математике, истории, по истории и так далее. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, от этой практики поступления отказались несколько лет назад. Однако сейчас обязательным вступительным испытанием на педагогические направления является обществознание. С 1 октября в России планируется запустить проверку полисов ОСАГО дорожными камерами. Система будет сверять госномер с базой данных и передавать информацию в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафов из-за технических ошибок, водителям рекомендуется заранее проверить наличие госномера в полисе, отсутствие опечаток и не откладывать продление документа. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 22 тепла.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты и то, что в моде по-прежнему с нами. Ну а вечер сегодняшний, надеюсь, не готовит нам никаких сюрпризов, кроме самых ожидаемых и приятных. Меня зовут Элина Гончарова, Pet Shop Boys с нами, далее Rent, уже вот-вот Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Интеллектуальная лирика от команды Pet Shop Boys Rent, музыка, которую мы любим, и в компании которой, конечно же, завершение рабочего дня будет удачным. А Келли Кларксон ждет нас впереди. Because of you.

Ульяновск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2. I could stay awake just to hear.

0: Гита Асия, Let's Love. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня эльфы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. В старшей и младшей Эдде эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом бога. Ева спрятала их, а на вопрос бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM.
1: Меньше слов, больше музыки. Здесь, как всегда, музыки хорошей и вдохновляющей в финале часа. Три хита золотой коллекции. Адриана Челентано, Confess, Cardigans, Erase and Rewind в этом сборнике. И в самом начале опус Life is Life.
0: Золотая коллекция. Радио Ули.

Адриана Челентано, «Конфесса», лирика в финале золотой коллекции, где только песни, проверенные временем. Робби Уильямс, «Feel» впереди, «Touch and Go» и музыка, понятная без слов, в финале часа знаменитая мелодия «Аксель F».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

104.2. Ульяновск FM.

0: touch and go to number one.
1: Музыка, которую мы любим, и в компании, которой осенний вечер по-прежнему радует всех с завершением рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, Зейн Малик, Die For Me. Впереди уже вот-вот Юрий Антонов.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Все для комфорта дома.

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы отдыхаем, подводим итоги дня прошедшего. И если вдруг что-то не получилось сегодня, завтра постараемся втройне. Всем удачи, Дабас в поиске чудес впереди и 80-е Joy Touch by Touch.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: И в романтическом вечере с нами только песни о любви и самые красивые баллады до полуночи. Atomic Kitten впереди, If You Come To Me, Кенни Джи и Луис Армстронг. Уже сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможно, разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Современная музыка и золотые хиты Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: love you.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одета.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.